我的台下去，六十七，五，五六，六六，六六，六六，六六，六六，六六，七六，七，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七六，七
你赶快回到纵队指挥所去。